чухен, алар горенетан, аизеак мармарду эгитен, оскиро эта осен.